0: ᱥᱮᱣ ᱥᱩᱜᱞᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱᱛᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱞᱮᱝᱩᱱᱮ ᱠᱤᱵᱥᱛᱚ ᱛᱚᱛᱤᱜᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱝᱵᱮ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱯᱷᱩᱨᱱᱤᱠ ᱛᱟᱭᱟᱜ ᱱᱩᱵᱤ ᱵᱮᱥᱟᱪᱤ
1: ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱞᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱᱛᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱦᱤᱱᱟ ᱥᱟᱣ ᱞᱩᱥ ᱥᱩᱜᱩ ᱜᱚᱨᱵᱟᱞᱟ